0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, зовешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в 2 раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
4: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня.

любишь. И яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
1: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
0: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
2: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. Реклама.
2: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru. Реклама.
2: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hub-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
4: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
5: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишут СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход прибывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» сдвигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего – 2300 рублей, а до Ярославля – 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тысяч рублей. Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тысяч. Для сравнения, в декабре прошлого года цены на смартфон начинали со 121 тысячи. Напомню, новый iPhone получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
2: Реклама. Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 000 семей.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в 2 раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
1: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: Хабаровска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ни к чему я знаю.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру». У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Mobile Sleep». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Слип» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru. Реклама.
2: Коль, готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях.
3: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
4: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
2: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравит». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. Терравита. Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп.
1: Реклама.
5: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
6: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
7: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире культовая легендарная программа «Физкульт-привет». И, конечно, я ее скромный ведущий Петр Фадеев. И сегодня у нас в гостях красавица из тхэквондо. Правильно я говорю? Тхэквондо, да? Или да, тхэквондо? Да. Как правильно?
2: Тхэквондо как бы пишется, но чаще всего...
1: Тхэквондо.
2: Да, тхэквондо говорится.
1: И вот сейчас девчонки, как водится, красивые, у нас других не бывает, расскажут про себя на раз, два, три. Пожалуйста, прямо по часовой стрелке. Начинаем с вас.
2: Да, меня зовут Власенко Мария. Я уже 11 лет в этом спорте. Являюсь мастером спорта России. Многократная чемпионка города, многократная призерка всероссийских соревнований.
1: А вам сколько лет? Это когда вы все успели?
2: Мне 19 лет. Я в 17 лет выполнила мастера спорта. В 15 лет выполнила КМС. Ну, в принципе, у меня вот так. Все скромненько.
1: Ну ладно, скромненько. Нормально скромненько. В 19 лет я еще читать-писать не умела. Ты уже вон сколько чего назавоевала. Так, дальше.
3: Всем привет. Меня зовут Карачаева Камила. Мне 22 года. Я занимаюсь тхэквондо уже 16 лет. Я мастер спорта, также многократная победительница и призерка всероссийских турниров и призерка первенства России по юниорам.
1: Спасибо.
4: Здравствуйте, меня зовут Кущ Анна. Мне 22 года, я уже 15 лет занимаюсь тхэквондо. Являюсь мастером спорта, многократная призерка всероссийских турниров, первенств и чемпионатов России.
1: Вот жалко, что вы не видите. Вы потом посмотрите фотографии нашего видеоприложения. Но вот дело в том, что девушка, которая сейчас говорила, у нее внешность из академической среды. Она такая, знаете, это кандидат биологических наук, да. Вот, просиживает в библиотеке. Милое, красивое лицо в очках, интеллигентное. Не представишь, что вообще вы можете дубасить людей, как бы. А ведь это так и есть, да? Дубасить, да?
2: Приходится.
4: Чуть-чуть.
1: Хорошо, спасибо, дальше.
5: Всем привет, меня зовут Зверева Мария, мне тоже 22 года. Я давно в тхэквондо, вообще начала еще с детского сада, но там чисто общая физическая подготовка была, так что...
1: Это вы подготавливались на девочках и мальчиках с детского сада, да?
5: Ну, не думаю, мы там просто бегали, прыгали и балду гоняли. Ну, в общем, в тхэквондо я тоже давно, многократная призерка города, всероссийских, международных соревнований, чемпионатов, первенств России... И являюсь мастером спорта, и я не знаю, что еще сказать.
1: А потом поговорим, об остальном поговорим дальше.
6: Здравствуйте, я Артумана Анастасия, самая возрастная спортсменка, мне 25 лет.
1: Боже мой, старуха, уходи.
6: Вот я тоже так думаю.
1: Да, все, на пенсию.
6: Я являюсь мастером спорта международного класса. Я победительница первенства Европы, вице-чемпионка чемпионата мира среди женщин и 18-кратная победительница и призерка чемпионатов и первенств России.
1: Вот понимаете, какие мы коллективы собираем в нашей программе «Физкульт-привет»? Просто гордость переполняет. Мы поговорим с девчонками через небольшую паузу. Это «Физкульт-привет» через пару минут. Подождите.
0: «Физкульт-привет» на радио «Ваня».

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Физкульт-привет в эфире. У нас девушки из тхэквондо, или тхэквондо, как это пишется. Красивые, спортивные, молодые. Расскажите, как вы пришли в этот спорт? Вот история вашего туда проникновения.
2: Ну, я когда была маленькой, мне всегда хотелось...
1: Сейчас очень большая, хочу сказать.
2: Да, ну, когда было, наверное, мне лет 8-7, я посмотрела Джеки Чана и всегда вот хотела драться.
1: Да, круто.
2: Да, просила родителей долгое время отдать меня в карате. Говорю, отдайте меня хоть куда-нибудь, я хочу драться. И по стечению обстоятельств получилось так, что я сидела в школе, и прям посередине урока зашел тренер мой сейчас, который на данный момент сказал, у нас открывается секция тэквондо, приглашаю всех.
1: Слушай, ну ведь это не очень типичное желание для девочки, да, в этом возрасте? Хочу драться.
2: Да. Ну, меня просто Джеки Чан вдохновил, это, наверное, был.
1: А в каком фильме, не помните?
2: Я уже не помню. Вот я по телеку увидела, думаю, вау, это так круто.
1: Мы, старики, вдохновлялись Брюсом Ли. Вот я помню, это в 70-х. Нам уже за 80, а вы, конечно, с Джеки Чаном. Так, хорошо, а вы как пришли?
3: У меня достаточно забавная история. Когда последний год я была в детском саду, у меня в группе был мальчик. Он все время раньше всех уходил с детского сада, его забирали. Но я решила одним подшутить. Ой, что ты на свое карате идешь, да? Как всегда уходишь. Потом, через пару недель, на этом карате оказалась и я. И так получилось, что мы попали в одну секцию тэквондо, и чуть позже у меня еще появились танцы. Я также занималась танцами, но когда пришло время выделать выбор, родители меня все-таки отдали на тэквондо, потому что сказали, что мне это очень нравится, и тренер мой доволен, поэтому я вот так и осталась в тэквондо.
1: Ну, признайтесь, вам просто этот мальчик нравился, да?
3: Нет.
1: Да. А что это вы так его... За ним пошли-то, а?
3: Ну, потому что я достаточно наблюдательная и вижу много мелочей. И вот я заметила, что профессионально раньше всех уходит. Я говорю, что ты опять на свое карате, да, идешь? Ну, и вот так получилось.
1: В итоге-то вы теперь круче, чем он там, да?
3: Да.
1: Ну, все, реванш. История реванша. Рассказывайте про себя.
4: Когда я пошла в первый класс, родители решили, что меня надо отдать в спорт куда-то. И дети маминых коллег занимались вот тэквондо, и меня с ними за компанию отдали. Ну, дети уже сейчас не занимаются, а я почему-то занимаюсь.
1: А вы все из Питера, девчонки, да?
2: Да.
3: Нет.
1: Вы откуда?
3: Я с Ростова-на-Дону. Переехала. Почти уже третий год идет.
1: Ростов-он-Дон, знаем.
3: Yes, of course.
1: Там много красивых девушек. Вот. Как вообще на юге России. Так, рассказывайте про себя.
5: Ну, я вот как на предыдущий вопрос отвечала. У нас в детском саду типа тэквондо дополнительную секцию открыли, и так как у меня родители работали, чтобы я подольше в детском саду оставалась, меня туда отправили.
1: Ну, продленку это у нас называется.
5: Ну, раньше. Типа, да, продленка. Потом, я так поняла, тренер, который занимался с нами в детском саду, посоветовал другого тренера, а моей маме казалось, что это самооборона, это хорошо, это в любом случае пригодится. И как-то я тоже, вот как у Камилы, я занималась танцами еще параллельно, потому что вот у мамы складывалось ощущение, что нужно что-то женственное и самооборона.
1: А где вы в центре жили?
5: На Сенной.
1: Ох, вот это вот, на Сенной.
5: Хорошие времена были.
1: Да. Вчерашний день, в 6-м зашел на Сенную, там били девушку кнутом, крестьянку молодую. Написал я когда-то, в 19 веке.
6: У меня более заезженная история. У меня есть старший брат, он занимался тэквондо. Вот, родители решили, что мне тоже надо поменять вид деятельности, потому что я занималась плаванием, там по состоянию здоровья я не смогла продолжить, потом я занималась ушу, мне стало скучно. И родители такие, все, иди на тэквондо, получишь по голове и уйдешь, и успокоишься. Но как-то так получилось, что я осталась, хотя тренер был против, он говорит, я не хочу вести девочек, у меня никогда не было девочек, но в итоге ему пришлось смириться. Мой папа говорил, что ты не останешься в профессиональном спорте, это не ваше, ни ты, ни брат. В итоге он стянулся больше, чем я, и сказал, нет, ты остаешься в профспорте. Так я и осталась в тэквондо.
1: Ну, хоть кто-то не из детского сада туда попал, всем детский сад. Спасибо за этот интересный рассказ, но мы не заканчиваем нашу программу «Физкульт-привет», она продолжится через пару минут.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. «Лекс» представляет систему «Hop-to-Hood» – умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. «Лекс». Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Ваня. Радио Ваня. Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Физкульт-привет в эфире. Давайте поговорим с девчонками вот о чем. Почему, ну вот каждый вид спорта, который у нас здесь представлен красавицами, мы спрашиваем, почему тэквондо, в чем особенности, почему вот ваш спорт самый лучший? Ну, вы же как занимаетесь спортом, вы должны считать, что ваш спорт именно самый лучший, да? Почему? Расскажите, почему, на ваш взгляд? Что он развивает, я не знаю, как он, в чем он помогает и так далее?
2: Ну, я считаю, что тэквондо, он касается вообще всех качеств, именно спортивных, потому что даже если сравнивать с другими единоборствами, все-таки в тэквондо, можно сказать, больше развивается в каких-то иных разных ситуациях все качества. Поэтому я считаю, что тэквондо максимально спорт для всех, и для девушек, и для мужчин. Там и скорость, и сила, и координация. Для детей, кстати, тоже это очень полезно, именно тэквондо. Потому что на ранних этапах, когда еще даже нету спаррингов, все равно очень много есть различных заданий, которые будут важны для развития качеств.
1: Понятно. А ваше мнение какое?
3: Я считаю так, то, что тэквондо, помимо совершенствования спортивных качеств, то также это тактическая работа, то есть мы постоянно думаем на чем-то, насчет нашего боя, насчет тактических моментов. То есть это не только физическая подготовка, но и постоянная работа головы. И за счет этого спорт не только качание тупое качание мышц, но еще и также голова развивается, логика, мышление. Поэтому...
1: Ой, прям логика и мышление. Откуда там логика и мышление? Или я что-то не понимаю? Наверное,
3: мы же ведем тактику боя.
1: А, понятно.
3: Поэтому мы размышляем, какие тактические ходы нам нужно сделать, какую-то тактическую ситуацию. Ага. Против того или иного соперника.
1: Всякие хитрости вы используете?
3: Конечно.
1: Да? А подлости?
3: Нет.
4: Ну, лично мы нет, но есть такое.
1: Да? А какие бывают подлости в таком? Расскажите.
4: Ну, где-то могут ущипнуть, например, где-то, я не знаю, там...
5: Вывести на эмоции.
1: Как это делается? Расскажите.
4: Ну, вот у нас есть понятие клинч. Это когда вы вплотную стоите друг к другу и работаете в ближней зоне.
1: У вас же контактный, да? Правильно?
4: Да, контактный.
1: В этом же
4: еще
1: фишка.
4: И тебе-то могут что-то сказать, где-то ущипнуть.
1: Ну, например, приведите пример, что могут сказать?
4: Что-нибудь нелестное.
1: Я переписываюсь с твоим мальчиком. Да, что-нибудь такое?
3: Это самое простое.
1: Он на самом деле любит меня.
5: Нет, там обычно короткие фразы.
1: Да?
5: Да, обрывистые просто. Просто чтобы... Одно слово какое-нибудь.
4: И такие встречаются.
1: А вы что думаете по поводу хитрости и всяких особенностей тэквондо?
6: Ну, я таким не занимаюсь, конечно. Но бывали случаи, когда там...
5: Сталкивались.
6: Ущипнуть могут во время боя. На ногу наступить, после чего можно упасть. Это не очень приятно.
1: Но это же называется неспортивное поведение, правда ведь?
6: Ну, если никто не видит.
5: Ну, судьи же не всегда могут заметить в моменте боя, что происходит.
1: А вы не можете сказать, она меня ущипнула, да?
4: Нет, мы получим наказание, за то, что разговариваем.
1: А, вот оно что. Смотрите, какие открываются бездны в тэквондо. Вернемся к вам в физкульт-привет через пару минут.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: А скажите, вот представительниц боевых видов искусства, которые у нас уже были здесь, у нас все-таки и были дзюдоистки, и хапкидо у нас было, и карате у нас было. Вот так вот в жизни-то приходилось вас как-то применять? Ну, выручало вас это, может быть? Нет? Расскажите. Мы никому не скажем, только 20 миллионам слушателям радио.
2: Прям таких каких-то ярких примеров из жизни, что ты там идешь по улице и кого-то дубасишь, ну, я думаю, ни у кого из нас не было.
1: Нет, допустим, вот вы идете, кого-то дубасят, девушку какую-нибудь, а вы как вступились, как всех раскидали этих уродов?
2: Ну, нет.
1: Нет, тоже такого не было?
2: Никогда не сталкивался.
1: В клубе за подружек не вступались там?
2: Было такое то, что мы с братом идем гуляем по улице, и там какая-то стычка с его приятелями случилась, и он вписался, потому что брат тоже занимался тэквондо. Но я просто смотрела, наблюдала за этим. Ну вот, я конкретно не вписывалась, но вот брат сразу вылетел туда.
1: Удачно вписался?
2: Ну, вроде да.
1: А у вас что-то такое было?
3: Нет, ну у нас же такой вид спорта, что преимущественно мы бьем ногами.
1: Ага.
3: И в целом с детства учат, что, ну как в любом виде спорта, учат не применять то, что ты применяешь в зале, в жизни. Поэтому, ну как бы, даже если что-то бы произошло, как будто бы не было смысла начинать там ногами. Ну, наша работа не для...
1: Хорошо, не на гражданке, а вот, вот в спорте, в соревнованиях у вас были какие-то, ну, какие-то пиковые ситуации, какие-то кульминационные, когда вы там досрочно заканчивали бой, либо проигрышем, либо победой. Ну, вот что-нибудь такое суперское можете вспомнить? Вот, типа, вот бой этот я помню и буду помнить до конца своих дней. Вот что-нибудь такое расскажите.
4: Ну, давайте расскажу я.
1: Да.
4: Это случай был на первенстве Европы среди молодежи до 21 года. Я была самая маленькая в этой возрастной группе. У меня был первый бой с представительницей Швейцарии. У нас есть электронная система, и по такой, ну, по случаю она заглючила, не в мою сторону. Проходит секунд 15, у нас идет 2 минуты раунд. 15 секунд отбоя, я проигрываю 11-0. У нас досрочная победа — это 12-0. Мы понимаем, что у нас не было атаки, что я не могла пропустить столько баллов. Мы поднимаем апелляцию, и нашу апелляцию отклоняют. Говорят, все хорошо, система исправна, работайте. Вот, а если бы я еще один балл пропустила, все, я бы досрочно проиграла. Но в итоге под конец боя я сравняла счет, у нас был счет 15-15, и мы ушли на дополнительный раунд. Дополнительный раунд тогда заключался в том, что кто первый заберет балл, тот и выиграл. И по тому, в том раунде я выиграла, и на том чемпионате я стала третьей.
1: О, вот. Круто. Ну, у вас тоже ведь есть что вспомнить, чего вы так уж стесняетесь-то, давайте.
3: У меня была ситуация на... первенстве России по кадетам вообще. Я какой-то первый или второй бой, то есть у нас, когда ты в возрастной категории кадеты выступаешь, то там обычно первые, вторые бои такие, ну, легкие они идут, поединки. И с девочкой мы деремся, и в моменте я ее бью в голову, и она падает.
1: Ногой, рукой.
3: Ногой.
1: Ой.
3: Мы рукой в голову не можем бить.
1: Ой.
3: Нас рукой только в корпус можно бить.
1: Ой.
3: В голову только ногами.
1: Так, она падает, чего?
3: Она падает. Я очень испугалась. Ее поднимают уже судьи, и она начинает кричать, что она не видит. Она ничего не видит, у нее что-то с глазами.
1: Кошмар.
3: И я в моменте очень сильно испугалась. Я так и не поняла, чем закончилось, что с девочкой, в итоге что с ее глазами. Но в тот момент я прям очень испугалась за девочку. Хотя вроде бы я выиграла, я должна радоваться, но я наоборот чуть-чуть расстроилась.
1: О.
3: Мне показалось, что я что-то очень серьезное сделала, и мне было очень страшно, что с девочкой будет в итоге.
1: Ну, понятно.
3: Вот.
1: Ну, а вы рассказываете, у вас точно наверняка что-нибудь? Это ваш, наш тихий омут, в котором черти водятся. Давайте, говорите.
5: Ну, у меня таких прям ситуаций не было. Ну, вот на первых соревнованиях своих у меня тогда тактика моя заключалась в том, что я просто бью задними ногами без остановки.
1: Как и так задними случилось. Ногами?
5: Ну, задний.
1: А, назад как бы ногой, да? А, или как с разворота, как это вы делаете?
5: Что, ну, вот просто я... боковой удар дальней ногой от соперника.
1: А, ага.
5: И вот я била без остановки, и так вышло, что я после боя узнаю, что я девочке сломала руку.
1: А, нормально, человек, у нас никаких случаев не было на смешной площадке. Так, а у вас
5: нет, чего? До сих пор эту ситуацию тренер поминает постоянно.
1: Так. А вы чего? Сломали кому?
2: Ну, я никому ничего не ломала. Для меня больше всего вызывают эмоции те бои, которые, допустим, мои соперницы я когда-то проигрывала, а уже потом я их выиграла. Вот это для меня самые такие, ну, запоминающиеся бои, которые я потом соперницы их переигрывала. Так что, ну, таких экшен-историй у меня, конечно, нет.
1: А вам что-нибудь ломали?
2: У меня нет переломов.
1: Ни у кого здесь нет ничего такого.
4: Мне ломали очень много раз пальцы. У меня 11 переломов.
1: 11 переломов?
4: Да.
6: Ну, как будто пальцы очень распространенные травмы.
4: Да, и разрыв голеностопа был.
1: У вас тоже?
6: Ну, у меня очень по суставам, скорее всего, травмы были. И голеностоп, и колено. Потому что спорт... Все бьется ногами, очень много нагрузки именно на ноги приходится.
1: Берегите себя, физкульт-привет продолжится через пару минут.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: СММ, я параллельно занимаюсь съемкой вертикального, горизонтального контента.
1: Понятно. А я читал про кого-то из вас в жалобе, в ябеде, что кто-то из вас рукоделием занимается.
2: Да, это я.
1: Это вы? Это вы придумали или правда занимаетесь?
2: Нет, я правда занимаюсь. Не скажу, что там, не знаю, прям профессионально постоянно что-то делаю и потом это продаю, но просто для себя постоянно, если есть какие-то там минутки свободного времени, не знаю, много рисую, много делаю там поделок, там сумку сама там один раз сделала, потом готовкой тоже много занимаюсь, ну так, по мелочи.
1: Какая вот растет жена кому-то на удачу, просто. Вообще, замуж-то не собираетесь вообще? Какие планы?
3: Пока что нет.
1: В личной жизни? Нет?
2: Никто.
1: Это я вообще заметил, в вашем поколении что-то вообще об этом не думают. А может, оно и к лучшему.
3: А может, и к лучшему.
1: Мы-то вот все замужем побывали и женились, и ничего хорошего. Так что занимайтесь прямо любимым делом и правильно, что так и делайте. Мы через пару минут еще встретимся, мы еще кое-что для вас приготовили.
4: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: «Физкульт-привет» на Радио Ваня.
1: А теперь заключительная, но такая приятная часть нашей программы «Культовый легендарный физкульт-привет». Девчонки, мы так придумали озвучивать свои мечты. И поскольку программа наша культовая легендарная, а станция просто грандиозная, Радио Ваня, то мечты, которые вот здесь озвучены в программе «Физкульт-привет», они сбываются в течение года.

0: Так что вы можете говорить, мы не глазливы, мы наоборот, как бы вы говорите все самые свои страстные, тайные желания, и все сбудется. Давайте, по часовой.
1: Ну, у меня, наверное, такая самое главное мое желание — это все-таки в спорте достичь уже наконец-то на всероссийском уровне показать себя. То есть пока что у меня почти все победы — это именно городские. Ну, а также хотелось бы помимо всероссийских соревнований уже...
0: Международные?
1: Да, выйти на международный уровень.
0: Поэтому... Ну, мы вам желаем, да. Чтобы получить заслуженного мастера спорта, да? У вас такие же звания, как, да, вдруг? Да.
2: У всех мастера спорта, кроме Анастасии. Анастасия выше всех по рангу пока что.
0: Да?
2: Ну, да. Настя, мы международные, мастер спорта международного класса, мы уже все мастера спорта тут.
0: О, а какая у вас мечта помимо?
2: У меня?
0: Да.
2: Ну вот, так же, как сказала Мария, что вот хочется уже проявить себя чуть больше, чем на том уровне, который у меня есть. Но самая такая большая моя мечта — это, поскольку я живу тут одна, мои родители в другом городе, моя самая большая мечта — это подарить маме дом и машину новую.
0: Крутяк. Слушайте, это благородно.
3: За год сбудется.
0: Все будет, да, все будет.
4: Моя самая большая мечта — это на всю зиму уехать в Таиланд.
0: А теперь там, по-моему, до 2 месяцев можно только, да?
4: Ну, мне 2 месяца достаточно будет.
0: А, и вы будете жить этим вот весь год, да, оставшись? Ну, то есть вы когда, в декабре собираетесь отвалить?
4: Да, да.
3: В декабре еще приемлемо.
0: Ну, это очень реально, мне кажется.
4: Ну, с учетом расписания тренировок, это нереально.
0: А вы возьмите с собой тренировочный цикл какой-нибудь там?
2: Да, это уже не отдых.
0: Да? Но в Таиланде там тоже это все развивается. Так что у вас все будет с Таиландом хорошо. Так, теперь ваша мечта.
3: У меня, как у Анны, примерно мечта. Самая, наверное, большая мечта — это я хочу полететь в Корею, в Южную Корею, в Китай. В Китае я была, но я хочу как в качестве путешественника, а не спортсмена, полететь и отдохнуть.
0: Корею. Ну, я послушал сначала Карелию, я думал, что лететь-то?
3: Нет, в Южную Корею, да. А. Откуда у нас исходит тхэквондо?
0: А, да, оттуда, да?
3: Да, ну мне в целом просто азиатская культура, мне интересно. И помимо Кореи я бы хотела просто путешествовать. У меня такая цель на жизнь.
0: Супер.
5: Ну, сейчас моя самая главная цель — это наконец-то закрыть ипотеку на квартиру и доделать там ремонт.
0: Ага.
5: Вот. Так, продолжать путешествовать, не доломаться в этом спорте и уже достигнуть какого-то своего пика.
0: 11 пальцев поломали, оставшиеся 11 берегите тогда.
5: Да.
0: Все супер, отлично. Так оно все будет у вас, как вы сказали. Это физкульт-привет, и мы на прощание всегда говорим на 3-4 все вместе.
6: Физкульт-привет! Физкульт-привет с Петром Фадеевым. Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама. Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
5: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Ваня. Радио Ваня. Да ну.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. «Зеленый друг» легкой посадки в предыдущих сериях.
2: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
3: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
1: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп. Реклама.
4: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
5: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Как красиво.

0: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня в Костроме». 30 34 56. Hello?

0: глаза. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
2: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
4: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
5: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 00 10 153.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло! Ваня, Ваня!
4: Радио Ваня!
5: Без тебя жизнь!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки. Все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
1: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в 2 раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Ваня! Радио Ваня!

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня. Радио Ваня.
5: Писать договор только с теми, кого любят давным-давно.
6: А потом стирают память,
5: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прожить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Mm-hmm.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Внимание! В День защиты детей в парке на Никитской катайся в два раза больше. Покупай 1 июня абонементы и целый день пользуйся двойной выгодой. Ждем вас в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
6: Я птицу счастья свою!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В областной столице состоится беговой полумарафон. В Роскачестве объяснили рост интереса к сотрудникам без опыта. Российская молодежь массово заинтересовалась изучением родословной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный беговой полумарафон «Здорово, Кострома» по городам Золотого кольца, пишут СМИ-44. Старт забегов традиционно будет дан на Сусанинской площади, где участникам предстоит преодолеть дистанции на 21, 10, 5 и 3 километра. Для самых юных спортсменов организованы отдельные забеги на 300 и 600 метров. Особый колорит мероприятию придаст костюмированный забег «Снегурочек», ставший визитной карточкой полумарафона. Следующие забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове, Великом, Иванове и Угличе. Полумарафон пройдет 12 июня. Подробное расписание и условия участия можно найти на официальном сайте мероприятия. Компании в последнее время стали охотнее трудоустраивать сотрудников без опыта работы, сообщила «Известиям» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Во многом это связано с изменением самого рынка труда. Бизнес все больше осознает, что наличие опыта уже не гарантирует гибкость, высокую мотивацию или способность быстро адаптироваться к изменениям. При этом зачастую молодые сотрудники легче осваивают новые технологии и замотивированно учиться внутри компании. Специалист добавила, что важную роль при отборе кандидатов теперь играют учебные практики, стажировки и даже волонтерство. Для компании эти активности служат показателями инициативности и способности работать в команде, что компенсирует отсутствие стажа. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян, пишет газета.ру. В основном пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям, ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, а также изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Немалую активность также демонстрируют пользователи от 46 до 55 и россияне старше 56 лет. При этом молодежь от 14 до 20 им показала самый резкий прирост интереса в этом году. Трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у взрослых россиян за тот же период он увеличился лишь вдвое. Кроме того, именно мужчины с каждым годом все больше интересуются своей родословной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Если в окно

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Радио Ваня.
1: Она не верит бывшим, они все врут. Неоновые вспышки в бокале брют.
2: This sound is processed by Stereo Tool.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир —

0: роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: нужен. Нужен еще.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!